0: Ной пизде пробьем коньяк. Дам пархну бьем коньяк. Гыну спать им пар коньяк. Семафорну я бьем коньяк. Дала рульну бьем коньяк. Лынга рульну бьем коньяк.
1: Сам спать тебе коньяк. Шипи багажник бьем коньяк. Шипи крыши
0: бьем коньяк. Шипи крыши, ной фаси маджимани бьем коньяк.